Перцы мои, поля полчи, и ночь, и макраль. Спрожите меня, не очи, убите меня.